0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: when you grow what I grow.
1: Лето на Урале!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: не радиофорум, зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
2: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передают Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Полностью перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень, которая после реконструкции станет частью магистрали М-12. Для водителей организовали объезд. Маршрут проходит через съезд Тюменского тракта на 140-м километре, далее через Ирбит с возвращением на федеральную трассу на 205-м километре. Напомню, на 196-м километре Тюменского тракта в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают УРАРУ. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. В ближайшие три дня обстановка в Свердловской области будет оставаться сложной. Прогнозируются дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. А в ночные и утренние часы туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается около плюс 19 градусов. В дневные до плюс 28 с постепенным понижением до плюс 19-24. «Акрон» хочет купить у «Урала» Юрия Железнова, сообщил спортивный инсайдер Иван Карпов, передает «Комсомолка». По его информации, клуб из Тольятти предлагает за 23-летнего полузащитника 35 миллионов рублей. В минувшем сезоне ФНЛ Юрий Железнов забил 7 мячей

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок Арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. На Тюменском тракте ввели новые ограничения из-за подтоплений. Проезд для любого транспорта, в том числе и легкового, закрыли на 206-м километре. Объезд доступен через города Ирбит и Камышлов. На месте установлены соответствующие знаки, также дежурят инспекторы ДПС. Сроки восстановления Тюменского тракта, размытого в результате ливней, пока не называют. Серьезные повреждения произошли на трассе в Талицком районе, и, как в эти минуты сообщает Урал-Управтодор, на автодороге Екатеринбург-Тюмень на участке со 196 по 210 километры полностью перекрыто движение для всех видов транспорта. Из-за перелива реки через трассу на 207 километре идет эвакуация поселка Горбуновская. В это же время в Свердловской области сегодня вероятны довольно сильные дожди. Ослабление осадков возможно только 12 июля на крайнем севере, об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. В понедельник, 13 июля, с центральных районов европейской территории России к Уралу подойдет новый атмосферный фронт. Он вызовет усиление дождей сначала на юго-западе региона, а во второй половине дня уже в большинстве районов. В Екатеринбурге в прогнозах на сегодня и завтра указаны грозы с порывистым ветром, но без ливней. Сильный дождь в уральской столице синоптики ожидают в ночь на 14 июля. Власти Екатеринбурга перед выходными подвели итоги «Иннопрома». Международная промышленная выставка в этом году собрала более 50 тысяч посетителей и гостей. В рамках деловой программы администрация уральской столицы подписала 5 соглашений о сотрудничестве и провела 7 мероприятий и несколько рабочих встреч. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава города Алексей.

0: Новую технологию восстановления роговицы глаза. Она поможет выращивать ее клетки для трансплантации, рассказали в пресс-службе Института цитологии Российской академии наук. По словам экспертов, в перспективе технология пригодится для регенеративной терапии глаз. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
1: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декорация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

0: можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

Физкульт, привет, человечество. Говорит нейросущность Арсенала. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам кое-что энергичное. Руки вверх, ноги на ширину плеч. Погнали!

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: спонсор рубрики региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.
3: Зачем топтать?

0: не сошел с ума так надо.
1: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
2: «Rock and Talk».
1: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk.
1: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодня мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорим мы о Свердловском роке, о Свердловском рок-клубе в честь его 40-летия. Но не только, конечно, об этом, но о музыке как таковой, о музыке вообще. В первой части нашей беседы с Максом мы много говорили о самом раннем периоде становления Свердловского рок-клуба. Даже, собственно, до того момента, когда было принято решение о его создании. Но практически ничего не говорили о более поздних годах, когда некоторые свердловские группы уже получили признательность широкой слушательской аудитории. Тогда еще не было группы «Собаки Качалова», но уже существовал проект «Макс Ильин Бэнд». И в 91-м году этот проект, эта группа записала альбом «Гадкие лебеди», который включал в себя песню на текст Николая Краснова. Называлась эта песня «Чаепитие в горящем доме», и она стала визитной карточкой Макса Ильина.
4: «Чаепитие в горящем доме».

0: «Крепите в горячем доме» так называлась прозвучавшая песня. Одна из главных песен Макса Ильина, его группы «Макс Ильин Бэнд». Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» Макс Ильин. Мы продолжаем с ним разговор о свердловском роке и о рок-музыке вообще.
1: «Rock and Talk» на «Рок-арсенале».
0: Неделю назад мы прервали наш разговор на обсуждение того пресловутого списка, который в 1984 году рекомендовал не включать в программы, радиопрограммы, естественно, и не транслировать произведения многих рок-групп, как отечественных, так и зарубежных. Но с началом перестройки этот список превратился в некий забавный курьез. А зарубежные группы, которые были включены в этот список, стали принимать участие в мероприятиях Свердловского рок-клуба.
2: Первая иностранная группа, которая приехала в Свердловск, это она выступала на четвертом и последнем фестивале Свердловского рок-клуба, группа Fun Fun Crisis из Ганновера. Их Риф Ларош, промоутер, говорил: у нас, мы вторая группа в Ганновере. Все говорят: а кто первая? Скорпионс. Вот это была первая группа. Потом я в 96-м году попал на концерт «Назарет» во дворец спорта. А в 98-м году мы играли с «Назарет», точнее, ну, были на одной тусовке в Москве уже с «Назарец», и не просили у меня гитару, но я не дал.
0: Как так?
2: А ты понимаешь, нет, это было непонятно, то есть это было казино «Манхэттен», это был первый сборник, презентация сборника «Наши в городе», и там было на всех приглашениях «Назарет» тоже «Наши», вот, они вообще были с тура, они вообще не понимали, где они находятся, и там, значит, было отвратительно, все это смотрел, все вот эти московские звезды, я не буду их называть рок-звезды, они сидели сбоку «Назарет», и все эти наши русские рок-звезды выходили: «Thank you, the next song», и продолжали петь. Значит, я сидел, и было видно, как говорил Федор Михайлович Достоевский: «Любят на Руси иностранцев целовать». Вот. Прямо это было отвратительно. И вот мы уже... А мы там зависли, мы приехали на съемки и зависли вместо недели на месяц, потому что там режиссер был занят. Вот. И вот я уже... Мы снялись, и вечером на следующее утро уезжаем в Свердловск, Екатеринбург. И вдруг прибегает... Мы уже стоим, вот сейчас нам выходить, и вдруг прибегает менеджер: «Назарет хотят сыграть, дай им гитару». Я говорю: вот перед нами... Да, я говорю, перед нами я не дам, потому что у меня нет даже запасных струн. Я говорю: после нас, пожалуйста. Ну, как же это? Я говорю: ну, вот так, говорю. Вот сейчас мы сыграем, я дам. Короче, в общем, ну, мы сыграли.

0: Значит, я не говорил ни за Next Song, ничего. Просто мы сыграли и выходим, когда с гримерки через зал, а там полутемно. Я смотрю, еще какие-то колдыря вот прямо бегут к нам вот так. Я думаю, ёпарасоте, еще какие-то нажрались уже. Вот, ну и побыстрее, значит, ушел. И мы сели в машине, и басист мне говорит: «Макс, ну ты клевый, этих Назарит-то». Я говорю: «В смысле?» «Ну вот эти-то мужики, это же Назарит бежали к нам». Я говорю: «Да ты че?» Он говорит: «Да». Я говорю: «А ты че?» «Ну я вижу, шеф не унижается перед иностранцами. Я тоже, значит». И барабанщик: «Не, я рукой им помахал».
1: Да, Дэн Маккаферти, к сожалению, да, он был сторонником «Зеленого змея». Вот, поэтому вам показалось, что они немножко, так скажем, под шофе. Вот.
0: Не немножко. Но им очень понравились «Собаки Качалова».
1: Это же рок-н-ролльная команда. А «Назарит» тоже рок-н-ролльная команда. И вообще, в принципе...
0: Ну, я просто не понял, что это они. Так и было немножко так, что, понимаешь, что получилось,
1: никакого
0: что...
1: Никакого противостояния не могло быть, в принципе. Это
0: да.
1: Близнецы-братья, можно сказать.
0: Ну, возможно.
1: И тогда группа «Назарит» на рок-арсенале в программе «Рок-н-ток» со своим знаменитым руссконародным хитом «Собачья шерсть».

0: Это была группа «Назарет», с которой мой сегодняшний гость Макс Ильин практически как-то раз даже выступал на одной сцене.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но, возвращаясь опять же к свердловским командам,
3: да.
0: Ну, вот про Наутилус ты начал что-то говорить, твое отношение к Наутилусу, это же развивалась группа, и когда пришел Кормильцев, она, естественно, сменила несколько, так скажем, вектор своего творчества.
3: Ну, я-то слышал как раз их, когда вот услышал впервые, мне их как раз Коля Краснов включал, вот как раз, когда они записали альбом «Невидимка», то есть, когда они перешли в эстетику New Wave, то есть, то, что они делали там, это... переезд, там, вот эти а-ля Led Zeppelin, там, при помощи Пантыкина, я это тогда и не застал, и мне бы, наверное, не понравилось. Потому что я помню, что эстетика новой волны была. Мне она тогда оказалась интересной. И группа реально прогрессировала, потому что между альбомом «Невидимка» и альбомом «Разлука» прямо слышно, насколько группа вот...
0: Ну, это большая
3: двигалась.
0: Разница.
3: И она двигалась, и группа была в росте там, да, и, то есть, который закончился в 88 году окончанием группы «Наутилус Помпилиус». И все, что потом продавалось под этим брендом, это уже не имело никакого отношения к группе.
0: Ну, в составе.
3: Ну, то есть, там солист был тот же самый, но как бы, то есть, вот именно смысл вот этой рок-музыки, то есть, это же все-таки коллективное творчество. И там присутствовал элемент коллективного творчества до 88 года. После 88 года там это уже был просто солист и аккомпанирующий состав.
0: Ну, у меня тоже сложное отношение к тому, что состав сменился, и группа стала неожиданно питерской. Ну, сначала московской, потом питерской.
3: Ну, они бежали, вынуждены были бежать из Москвы.
0: Да. Ну, наверное. То есть, ну, это, опять же, история не терпит сослагательного наклонения, поэтому так оно произошло. Но я помню второй фестиваль, на котором ты не был. Это было начало Наутилуса Мании. Ну, это я, наверное, уже несколько раз рассказывал при встречах с нашими рокерами.
3: Ну, я, например, да, я понимаю, да, то есть, да. Несмотря на то, что служил в Германии, то есть, я это все равно...
0: То есть, когда, ну, последний финальный концерт, и, естественно, закрывала этот фестиваль группа хедлайнеров, это Наутилус Помпилиус, да.
3: С той же программой «Разлука», который уже был на тот момент полтора года.
0: Но «Разлука» — это очень популярный альбом, и сама программа, и все. И у меня такое было ощущение, я не уверен, конечно, это сейчас уже такая же флуктуация памяти, наверное, да, но группу потом выносили на руках из ДК «Уралмаша», нового ДК, представь себе. Одним из гимнов Свердловского рок-клуба в годы его расцвета была песня «Наутилуса Помпилиуса». Эта музыка будет вечной. Из альбома «Разлука» 86-го года текст

0: Это была группа Nautilus Pompilius со своим хитом «Эта музыка будет вечной». Текст этой песни написал выдающийся российский поэт Илья Кормильцев, один из главных, я бы даже сказал, не столько рок-поэтов, сколько философов отечественной рок-музыки. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» участник Свердловского рок-клуба, лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Сегодня мы с ним говорим, естественно, о свердловском роке, но и о многом другом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну, а другие команды? Что касается группы «Чайф», например?
3: На первом фестивале, вот в 86-м году, они играли в субботний вечер. Мне очень понравилось их выступление. Но, ты знаешь, мне очень всегда в жизни везло. И везло на хороших людей, и везет до сих пор. И старшие товарищи мне тогда же сказали: «Максим, ну что ты, это комсомольцы. Послушайте «Зоопарк». И с тех пор как-то...
0: Да, в этом смысле.
3: И с тех пор как-то меня больше вот, при всем мое уважение к «Роллинг Стоунс», Бобу Дилану, как бы, все-таки Михаил Васильевич Науменко более точно передал вот эту атмосферу.
0: Ну, тут я спорить не смогу и не буду, потому что Майк, это, конечно, ну, это главный рокер раннего рок-н-ролла русского.
3: Ну, я считаю, что вот, ну, как рокер, то есть это люди, которые, Илья Карамиль, это люди эрудиты, люди, владевшие языком, которые адаптировали, Илья Карамильцев и Майк Науменко, это люди, которые адаптировали рок-музыку для советского слушателя. То есть они перевели эти тексты, то есть там все же цитаты на цитате там, да, вот, но они адаптировали так, что это было понятно жителю Москвы, Ленинграда, Нижнего Тагила и Владивостока. То есть их функция была в этом.
0: Ну, и Пушкин, кстати, занимался этим же.
3: Ну, естественно, это продолжение русской традиции, поэтической, да. Продолжение русской поэтической традиции, адаптация... чужого интеллектуального опыта к применительно к нашей среде. То есть это не, ничего нового в этом нет, это нормально, это какая-то традиция как бы выживания и адаптирования языка, языковой культуры.
0: А с Майком ты не пересекался?
3: Нет. Ну, я не думаю, что... На самом деле, знаешь, всех, кого я лично знаю, я уже не могу слушать музыку, я очень рад, что не пересекался с Майком. Кстати, когда он умер, вот на самом деле, вот, ну, это исторический уже факт, это был август 91-го года, и все праздновали победу над
0: ГЧП.
3: Вот, и эта информация о том, что в Ленинграде умер Майк Науменко, кстати, при невыясненных обстоятельствах.
0: Да вообще все там туманно вот. Как-то все.
3: И группа «Макс и Лена» на тот момент единственная, которая сыграла концерт в Музее молодежи 30 августа в памяти Майка. И никто из свердловских рокеров даже как-то не обратил на это внимания. То есть этот концерт записан, он 4-м каналом существует. Вот. Ну, в смысле, в интернете. То есть концерт в памяти Майка Науменко.
0: Ну, это надо посмотреть, я вот его почему-то не видел. Ну, тогда были сложные времена. И
3: даже они всегда были сложны. За ними другие приходят, они будут так же сложны.
0: Они будут так же трудны.
3: Трудны, да.
0: Да. Вы там играли каверы какие-то?
3: Нет, я играл одну песню. Я играл свой репертуар, но концерт именно посвящен памяти Майка, и там игралась одна его песня. Да.
0: Какая?
3: «Блюз до Москвы».
0: Но здесь никто не любит.
3: Конечно.
0: Мы не любим их.
3: Да, да, да.
0: Классная
3: песня.
0: Давайте послушаем эту песню Майка Науменко, в тексте которой он не скупится на резкие выражения, но в этом и заключается природа рок-н-ролла. Все должно быть не в бровь, а в глаз.
4: Здесь нас никто не любит, и мы

0: штанины, глядит мой голый зад еще по одной.
1: Давай.
0: И пора назад, там стрёмно в магазинах. Там все никак у нас, там не достать портвейн. Продажа только квас, народ там озверевший. Он бьет друг другу фейс, никто не слышал Stranglers. На топе только Space, а Дэнни всей достачи. Так и тянет на мат еще по одной.
1: Наливай.
0: И пора назад.
2: «Блюз де Москву», так называлась эта песня Майка Науменко, чье творчество оказало решающее влияние на весь отечественный рок в плане адаптации западных аналогов для нашего слушателя. И это утверждение я абсолютно разделяю с моим сегодняшним гостем Максом Ильиным.
3: Rock and talk.
4: На рок-арсенале.
5: Нет, да, нет. У него все практически классные песни. То есть они просто какие-то были удачно адаптированы, какие-то менее удачно. То есть проблема того же Илья Карамельцева была в том, что он не мог, он был не музыкант. С Ильей мы были знакомы с 85-го года. Ты знаешь, он очень хорошо чувствовал музыку. Вот помимо того, что он знал прекрасно, разбирался в поэзии Серебряного века, знал 8 иностранных языков в закрытом городе Свердловске, да, он очень... Ну, по-своему, он чувствовал музыку. Он мне как-то, помню, дал кассету. На одной стороне был записан моднейший на тот момент альбом Police Synchronicity, а с другой стороны кассеты был записан советское авангардное трио Ганелин, Чекасин и Тарасов. То есть, вот, ну, всегда старались кассету подобрать, ну, чтобы раз послушать, можно было перевернуть там, например, у него, то есть, как-то. Вот. Я помню, когда пришел к нему в гости, значит, он говорит, вот я сейчас тебе включу, Макс, музыку. Это 86-й год, я тебе сейчас включу музыку. Если ты вдруг знаешь святого человека Свердловский, кто такой играет, ты мне скажи, я к нему приползу на коленях. Он включил Шаде, первый альбом Small Operator.
2: Ну, да,
5: вот. Классно. Да, то есть он уже тогда это все знал. Я говорю, так вот научил уже, похоже, что ты говоришь. Ну, с Нау мы уже работаем. То есть, Майк мог все-таки сам это играть, исполнять, как бы, да, а Илья, он ему нужен был какой-то вот проводник, то есть его идеи, потому что он тоже переводил эти тексты, то есть они же были перевод.
2: Ты моя женщина, я твой мужчина.
5: Джон Леннон. Джон Леннон, да.

0: Это был Джон Леннон, чья песня «Woman», «Женщина», очевидно, стала импульсом для создания Ильей Кормильцевым текста песни «Казанова». Хотя, возможно, в этом была замешана также песня диско-группы «Bad Boys Blue» под названием «You my woman, I'm your man», то есть «Ты моя женщина, я твой мужчина». Ну, это так, к слову. Мы продолжаем нашу беседу с лидером группы «Собаки Качалова» Максом Ильиным, участником Свердловского рок-клуба. Естественно, мы говорим о Свердловском рок-клубе и обо всем, что с ним связано, что имеет отношение к рок-музыке вообще.
1: Да, ну нельзя сказать, что это какая-то оригинальная фраза, то есть ее...
0: Не, да понятно, что это расхожая фраза.
1: Да.
0: Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, да.
1: Ну, зачем же время терять? В данном случае, та транскрипция, которую озвучил ты, это Джон Леннон.
0: Ну, я понял, да. То есть Илья Кормильцев вообще уникальный человек. Я его называю просто гением, то есть который привнес интеллектуализму рознь, то есть это был понятный, доступный, русским языком выраженный интеллектуальный посыл, которого, в принципе, тогда никто не мог
1: представить. Так и самое главное, не только тогда, так и сейчас никто не может даже приблизиться просто именно с точки зрения эрудированности, да? То есть вот Майк, Илья Кормильцев. То есть Илья, конечно, использовал опыт, который был уже проделан работа Майка, потому что Майк же приезжал в Свердловск несколько раз.
0: Кстати, да, вот это ведь известная история, когда Майк и Цой приезжали, да?
1: Ну, приезжал Майк, то есть Михаил Васильевич Науменко был в большом авторитете, как потом говорили, и еще какого-то монгола зачуханного с собой привозил.
0: Бурят еще.
1: Да.
0: Это такая очень обросшая легендами, мифами история, я бы так сказал, приезд.
1: Но мне кажется, что вот в свое время именно приезд вот этого Майка с Цоем вот тогда, в 83-м году, повлиял на Илью, что он понял, что франшиза Led Zeppelin, которой занималась группа Orphan Juice, уже не актуальна, и нужно делать музыку в стиле New Wave, новая волна. И он тогда стал давать тексты Егору Белкину, и в 85-м году, силами группы Orphan Juice и Nautilus Pompilius была записана как бы вот этот альбом. Егор Белкин, «Друзья около радио», музыка Егора Белкина, слова Ильи Кормильцева, потому что Егор Белкин на тот момент был самый new wave чувак. У него даже дома висел плакат Стинга, под которым было написано «Белкин».
0: Знаете, давайте послушаем Стинга, поскольку этот музыкант оказал довольно значительное влияние на многих свердловских рок-музыкантов, не только на Егора Белкина, кстати. Итак, песня «Mad About You», «Схожу от тебя с ума», Стинг.

0: Это был Sting с песней Mad About You. Сегодня мы говорим о свердловском роке и его источниках, естественно, с моим гостем Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова».
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Но Илья писал много текстов, и да. Вот тексты, которые Белкин не выбрал, которые были плохие, Илья, чтобы не пропадать, он отдал Славе Бутусову. И Слава сразу же вот написал на один из плохих этих текстов песню «Ален Делон». И Илья, когда услышал, то он же все тексты сразу стал отдавать Славе. Вот. И в то время Шевчук как раз тусовался в Свердловске, и он сказал Бутуше на одном из партсобраний комсомольских, Славик, ты должен писать песни на свои тексты. Почему? Потому что у тебя хорошо получается. Например, песня «Ален Делон». И с тех пор в группе «Наутилус Помпилиус» всегда очень внимательно слушали советы Юрия Шевчука. Ну, делай маленькую цезуру.
0: Шевчук, да, он тогда оказался в Свердловске, потому что...
3: Его, кстати, пригласил Илья Карамельцев. Он оказался по приглашению Илья Карамельцев. Илья позвонил Шевчуку, и они не видели друг друга, и значит, встреча была как в этом... вместо встречи изменить нельзя. Значит, на лавочке на вокзале с журналом «Огонек». Встретились два очкарика.
0: Классно.
3: Да. То есть у Шевчука были проблемы, то есть, потому что альбом «Периферия» дошел тогда до Свердловска, он был очень котировался вот в среде рокеров.
0: У нас был более рокерский город, надо признать, в Уфе, видимо, вот этот выплеск душевный Шевчука оказался не
3: дело к месту. Дело в том, что в Свердловске, то есть в отличие от вот Свердловский рок-клуб, все-таки люди всегда занимались не какими-то политическими декларациями, а люди занимались музыкой, то есть хотели именно играть музыку. Любительские. Ну, да. Молодые люди хотели играть музыку, которая им нравится, которую считали современной. То есть, там не было никаких политических деклараций и поз. Вот этим Свердловский рок-клуб отличался от всех остальных, вот на мой взгляд.
0: Скорее всего.
3: То есть, если мы говорим про то время, про любительское объединение музыкантов, непрофессиональных, любителей, то Свердловский рок-клуб как любительское объединение музыкантов. То есть, люди, молодые люди хотели просто играть прогрессивную музыку, которую вот для своих сверстников. Вот и все.
0: Ну, в общем, да. И ну, все равно Шевчук здесь нашел родные души.
3: Он очень быстро же отсюда уехал.
0: Он уехал, в Питер, конечно. То есть,
3: Вначале он уехал в Москву, но потом уже оттуда он уехал.
0: Больнолюбивые, да. Фронтерские настроения всегда там присутствовали. Да. Ну, что касается, опять же, Свердловского рока. Кого ты еще можешь назвать музыкантов, которые были близки тебе по духу и которые, в общем-то, может быть, вдохновляли даже?
3: Ну, я не могу так вот сказать. Ты понимаешь, тут нельзя кого-то отдельно выделить. Это была, вот я подчеркну, да, вот я говорил об этом в начале, еще раз подчеркну, это была творческая среда, понимаешь? Вот все это вместе было какое-то движение, любительское объединение музыкантов, людей, которые объединены какой-то общей идеей вот этой музыки. Они по-разному видели эту музыку. Кому-то было близко там, вот там, допустим, вот это ответвление, кому-то там New Wave, кому-то более тяжелое там, да. Но это была общая среда. У нас был вот единый такой, значит, фронт, когда мы хотели играть, нам не разрешали это делать по каким-то, буквально нелепым каким-то вот отмазам, понимаешь, бюрократическим препонам. Потому что дана была команда там сверху, не пущать. И вот не пущали. И, то есть, ну, вот я говорю, вот каталог мне очень нравился там, да. То, что вот делали Наутилус именно вот в эпоху New Wave, до разлуки, вот, это было невероятно. То есть, это было элементы театра Дель Арте там, да, то есть, это было очень интересно.
0: Да, Коломбино и Перо и прочее.
3: Да, ну, у них были прямо эти персонажи на сцене.
0: Да.
3: Вот, я говорю, вот Егор Белкин тоже, это было очень интересное, такое неожиданное, как бы, New Wave такой. С фузовой гитарой.
0: Хороший альбом-то, мне очень нравится.
3: И очень странно, что он потом, я как-то и спрашивал, я говорю, а что ты это бросил, как бы, почему-то? Ну, это оказалось никому не нужно. Ну, главное, то есть, все-таки, в первую очередь, это важно автору, нужно это автору или нет. То есть, хочет он продолжать или нет.
0: Ну, он нашел с Настей, так скажем, удобную ему коллаборацию.
3: Ты знаешь, самое интересное, на всех, вот если посмотреть внимательно хронику свердловских рок-фестивалей, вот там всегда были там лучшие музыканты, там, да, и во всех хрониках Свердловского рок-фестиваля, их 4 было всего, да, везде было написано «Открытие фестиваля. Егор Белкин». И я после 4-го как-то спросил, говорю, Егор, слушай, а ты что-то каждый год открытие фестиваля? Он, Макс, по-моему, они издеваются. Но, в принципе, если ставить памятник Свердловскому року, это мне сказал идею это Антон Нефантьев, это первый басист Чайф, но мне кажется, я полностью поддерживаю эту идею Нефантьева, потому что если ставить памятник Егору Белкину, то это надо памятник Егору Белкину. Ну что он играл во всех группах, он участвовал во всех вообще. Вот Егор Белкин, вот это образ свердловского рока.
0: Квинтэссенция.
3: Квинтэссенция, да-да-да-да-да, именно вот свердловского рока.
0: Да, и интеллектуал, и прогрессивно мыслящий музыкант.
3: Ты знаешь, очень интересно было, когда я выбирал фотографию, там я искал фотографа, и не было связи, то есть мы не могли по WhatsApp. Говорит, ну что там? Я говорю, ну вот там Илья с Егором. Игорь жестикулирует. Я говорю, ну он на всех фотографиях жестикулирует. Точно. То есть Егор это был человек, который уникальный, то есть который мог, значит, стоит на его катушка с его альбомом, он при этом поет песню свою же на гитаре и еще ведет философский спор. Это уникальное, конечно, сразу же, одновременно.
0: Ну да, он такой разговорчивый человек. То есть,
3: ну, философ, он же филфак закончил.
0: Философский факультет он закончил.
3: Ну,
0: Филфак это немножко...
3: Филология, философский, да, философ.
0: Да, да, да. Я предлагаю послушать песню из альбома Насти Полевой, «Не Настя», 2002 года, музыку для всех треков, которого написал Егор Белкин. Песня называется «Факультет естественной любви». Текст принадлежит, кстати, Вячеславу Бутусову. Настя на Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток».

0: Это была группа «Настя». Естественно, вокал Насти Полевой, гитара, аранжировка, бэк-вокал, клавишные. Это все Егор Белкин, один из важных деятелей Свердловского рок-клуба. Сегодня мы говорим о Свердловском рок-клубе с моим гостем Максом Ильиным.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: Вот ты сказал фотографии, это же ты их подбирал для своей книги, про которую мы ничего так еще и не сказали. Книга называется «Глядя на дым» по названию одной
3: из песен. Да.
0: И расскажи же, с чего она состоит. Я примерно знаю, но тем не менее.
3: Ну, это ты знаешь, это, ну, в принципе, это определенного рода как мемуары, воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них подзаголовок. То есть я там пишу, собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память в силу возраста, когда это воспринимал слишком ярко. Я в какой-то момент все это удачно зафиксировал. Именно вот ощущение. То есть там практически от магнитофонного рока до наших дней, то есть там о какой-то о судьбе музыканта, то есть в нашей стране кто что делает, как все это живет.
0: Ну, ты это представлял на своих квартирниках, я был недавно на одном из них. Ты это как настоящий актер, как... Ну, я не скажу стендапер, это не очень правильное определение для тебя. Но, тем не менее, это очень актерская подача, мастер короткого рассказа. Во-первых, сама литература, которую ты написал, и еще и подал при этом. Например, та история с этим диском, да, CD-диском.
3: Да.
0: Группы The Who.
3: Да.
0: Это же просто Чехов, ранний Чехов.
3: Ну, ты знаешь, Аня Герасимова, она же умка, все-таки филолог и специалист в языке, она, когда прочитала книгу, она сказала: хорошо пишешь, как Хемингуэй. А Евгений Петрович ранний, молодой Хемингуэй. А Евгений Петрович Касимов, который, в общем, меня неким образом вдохновил на эту книгу, он сказал: что, умка похвалила? Я говорю: да. Ну, считай, книга удалась.
0: Ну да, ну, строгий критик.
3: Очень строгий, да.
0: И, наконец, группа «Собаки Качалова». Песня называется «Глядя на дым». На рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Собаки Качалова». Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» лидер этой команды Макс Ильин.
1: «Rock and Talk»
2: на «Рок Арсенале».
0: Эту историю-то мы будем рассказывать?
3: Какую?
0: Ну, про этот CD.
3: CD. Ну, хорошо. Я прочитаю вам фрагмент этой книги. С 1964 по 1967 год все британские, американские хит-парады были оккупированы британскими группами. Самое главное, конечно, была группа «Битлз», чья нездоровая популярность вызвала даже истерию среди подростков, впоследствии названную «Битломанией».
0: Да-да-да.
3: Не менее значимым коллективом была группа «The Who». «The Who». Она, конечно, не так котировалась у наших меломанов, но знатоки ее чтили. В 94 году я начал работать на радиостанции, в разговорном радио екатеринбургском, и весь мир как раз начал приходить на новый носитель CD. Как пел Майк Науменко, никто не слышал «Stranglers», на топе только «Space». В своих передачах я прокрутил все альбомы группы «Stranglers». Не знаю, думаю, на популярность «Space» это не повлияло, но, во всяком случае, я попробовал сделать, что мог. Главный редактор мне сказал: «Максим, диски, которые тебе нужны для передач, ты можешь покупать в магазине, приносить чек в радиостанцию, тебе будет оплачено, диск останется в фонотеке радиостанции». Я сам CD не слушал, я копировал на радио, уже опять переписывал на кассету.
0: И тогда
3: слушал
0: на кассету. Не было проигрывателей.
3: Да, они очень дорого. Нет, они уже были, но очень дорого стоили.
0: Ну, то есть, на радиостанции.
3: Вот проигрыватель был на радиостанции, вот у Саши Козлова, клавишника «Гаток Вести», у него был вот проигрыватель единственный, который я знал. Ну. Представляешь, для меломана вдруг открылась неограниченная кредитная линия. На пересечении Луначарского и Ленина был центральный гастроном, и напротив Свердловской киностудии был общественный туалет, большой и бесплатный. Вот этот общественный туалет переоборудовали под магазин продажи компакт-дисков. Он так гордо и назывался «Магазин у Виктора». Последнее воскресенье ноября 1994 года в 10 утра я был единственный посетитель этого магазина у Виктора. Пустой зал, выбор чумовой, цены аховые, но у меня поддержка радиостанции. И наиболее интересным мне показался диск «Greatest Hits» группы «Who». Но я все равно не могу такую покупку совершать самостоятельно. Я побежал в телефонную будку, позвонил редактору, он тоже спал, был очень недоволен вот этим моим звонком, но выслушал и покупку одобрил. Минут 7, наверное, прошло. Я возвращаюсь, все так же пустующий магазин у Виктора. Сжимаю деньги в кулаке, подбегаю к витрине. Диска нет. Я говорю: вот здесь лежал Greatest Hits, Who. А его только что Володя Шахрин купил. Ну, я вечером звоню своему товарищу, коллеге, значит, тоже по меломанским делам, гитаристу ансамбля «Чайф» Володя Бегунов. Говорю: Володя, Володенька, у вас сегодня в коллекции появился диск Greatest Hits Who. Он там: да, есть. А ты откуда знаешь-то? Я говорю: знаю, как бы мне его переписать на кассету? Он говорит: слушай, а у нас завтра в 2 часа репетиция. Ты зайди к Антохе Нефантьеву, передай ему кассету, чтобы он мне дал на репетиции и шепнул, что от тебя. Я говорю: ну ладно. Утром как раз поехал в институт, захожу к Антону, он там вот в городке чекистов жил. Говорю: Антон, у вас сегодня репетиция. Говорю: передаешь их этому кассету Бегунову и шепни, что от меня. Он говорит: ладно. Говорит: а шептать-то зачем? Я говорю: знаешь, мне кажется, Шахрин меня не любит. Макс, а кого он любит? Это же Ленин. И ты знаешь, кассета очень быстро ко мне вернулась. Таким же способом, да? Вот эти Greatest Hits, они же были 78 минут.
0: Ну, да.
3: А кассета 92 по 45. Моя кассета под завязочку была записана. То есть вот называлась «Дописка». Да. Недостаток хитов от группы «Who» на стороне «Б» был компенсирован не менее значимым британским коллективом T-Rex. Подборка была. Некоторые песни я не знал. И сегодня, пользуясь случаем, с этой для меня действительно высокой рок-арсенальной трибуны, я от всей души хочу поблагодарить тех, кто передавал, шептал. Но главное, того, кто записывал эту кассету. Ведь по мотивам этой кассеты было сделано несколько рок-передач. Наверняка вы их все слышали в вечернем эфире города Екатеринбург.
0: Да, я надеюсь, что многие наши слушатели слышали передачи Макса Ильина. Сегодня он был у нас в студии. Спасибо, Макс, что пришел.
3: Спасибо, спасибо, Алексей. Главное, что нас всех объединяет одно очень простое, но важное чувство. Чувство любви. Любви к музыке.
0: Ну, а в заключении My Generation.
3: Отлично.
0: Группа The Who.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких железнодорожных переходов. По данным финских СМИ, в списке не меньше 5 наименований, в том числе станции Выборг и Санкт-Петербург. По данным ИЛ, власти Финляндии узнали о решении России закрыть движение по некоторым железнодорожным переходам в конце июня. Однако 9 июля финская сторона получила официальный документ от погранслужбы. Последствия от закрытия части железнодорожных погранпереходов в самой Финляндии считают незначительными. Россия приостановила пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией с 1 июля. В Свердловской области по-прежнему повышен уровень воды в реках Ница и Сосьва. Также интенсивный рост продолжается на реках Тура и Чусовая. В последнем случае ситуация осложняется в районе поселка Староуткинск. В департаменте информполитики сообщили, что для жителей бесперебойно работают переправы, организованы подвоз продуктов, воды и медикаментов. Дежурят спасатели МЧС. Энергетики Россети Урал продолжают восстановление энергоснабжения. Причиной энергоаварий также стала непогода. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были доставить в Екатеринбург к 5 марта, но поставщик доставил транспорт только спустя месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние два года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. Американские СМИ сообщили о смерти сенатора Линдси Грэма. Политик известен своей антироссийской риторикой и внесен в список террористов и экстремистов. Сенатору был 71 год. Семья сообщила, что причиной смерти стала непродолжительная и внезапная болезнь. Позже NBC News заявили, что причиной оказался сердечный приступ, пишет РБК. Определились все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. Сборная Франции сыграет с командой Испании. Во втором полуфинале встретятся сборные Аргентины и Англии. Матчи 1-2 пройдут 14 и 15 июля. Игра за третье место запланирована 18 числа, а на следующий день, 19 июля, будет сыгран финал. Чемпионат мира стартовал 11 июня. Странами, принимающими мундиаль, напомню, были Канада, Мексика и США. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31.

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: рубрике «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный сотрудник Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. Госавтоинспекция Свердловской области обновила список дорожных перекрытий на утро воскресенья. Ограничения движения сняты только на Серовском тракте. На Тюменском направлении количество перекрытий после ночи только возросло. В Байкаловском районе закрыто движение по одной из улиц в деревне Шаламы. В оба направления Тюменский тракт перекрыт со 195 по 206 километры. Эти ограничения отмечены на интерактивных картах. Объехать перекрытую трассу можно только через Ирбит и Камышлов. Продолжая эту тему, в Артемовском районе ограничения действуют на 18-м километре автодороги Артемовский-Арамашево. Разрушенный мост через реку Шайтанка можно объехать по трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Представители Свердловской ГАИ призывают водителей планировать свои маршруты, а также выполнять требования инспекторов в районе ограничений и следовать временным дорожным знакам. Проливные дожди остаются главной причиной осложнения паводковой и дорожной обстановки в регионе. Синоптики проанализировали количество осадков, которые в регионе выпали в пятницу и субботу. Так, за 36 часов в Липовском Рижевского района выпала 1,5-месячная норма осадков – это 121 миллиметр. В Камышлове и Артемовском – от 50 до 60 миллиметров. В Невьянске, Ирбите, Алапаевске насчитали от 40 до 50 миллиметров. В Екатеринбурге основная порция осадков выпала вечером в пятницу и ночью в субботу. И теперь к другим темам. Жители Чусовского озера сегодня не смогли дождаться единственного автобуса, который ходит из Екатеринбурга в поселок. По словам пассажиров, 95-й маршрут не появился на конечной, и в администрации Екатеринбурга объяснили, что проблема возникла из-за железнодорожного переезда. Он был закрыт, поэтому автобусы не смогли попасть на конечную в поселок. Добавлю, в эти минуты на интерактивной карте появился автобус, который забрал пассажиров с конечной. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд прокомментировал поражение от Англии в четвертьфинале чемпионата мира. «Кажется, мы заслуживали большего», — заявил форвард Манчестер Сити. Холланд добавил, что сборная Норвегии была совсем близко к победе над Англией, и после игры футболисты команды ощущают опустошение. Тем не менее, матч Эрлинг Холланд оценил как настоящий бой, который викинги смогли дать сборной Англии. Игра минувшей ночью завершилась со счетом 2-1. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
4: Полчаса без рекламы. Рок-Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: yourself. One on my mind. You know, Roger, never make my move too soon.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. Над регионами России за сутки уничтожили 585 беспилотников, сообщили в Минобороны. Также были сбиты 11 управляемых авиабомб. Атакам подверглась территория 16 регионов, а также акватории Черного и Азовского морей. Больше половины дронов были уничтожены в ночные часы, однако утром налету беспилотников подверглась Москва. По последним данным, которые озвучил мэр столицы Сергей Собянин, с утра количество сбитых беспилотников составило 36. Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и выпускают рейсы по согласованию. В аэропорту Кольцово отмен московских рейсов нет, однако самолеты вылетают в столицу с опозданием от получаса до 2,5 часов. Синоптики подвели итоги первой декады июля. За это время в Свердловской области больше всего осадков выпало в Таборах – 98% месячной нормы. На втором месте Невьянск, где объем осадков составил 108%. В лидерах при этом Липовская, где за период с 1 по 10 июля количество дождей превысило норму почти в 2,5 раза. Дожди возобновятся со второй половины дня 13 июля и 14 и 15 числа охватят большую часть области, сообщает Уральский гидрометцентр. 4-летний ребенок погиб в ДТП в Нижнем Тагиле. Девочка каталась без присмотра взрослых на улице Лесогорской. Ребенок упал в момент, когда по улице проезжал мусоровоз и не успел подняться. От полученных травм девочка скончалась в машине скорой. На месте трагедии продолжают работать сотрудники ГАИ. Иран этим утром в очередной раз объявил о закрытии Ормузского пролива. Проход судов, по данным иранских СМИ, невозможен до окончания вмешательства США в регионе. Именно эту формулировку распространила пресса. Государственная телерадиокомпания Ирана ИРИП также передала, что Иран сделал предупредительные выстрелы по судну, которое несколько часов назад пыталось пересечь Ормузский пролив по несогласованному маршруту, сообщает Коммерсант. Авиакомпании British Airways и Norwegian накануне матча сборных Англии и Норвегии заключили пари. Чья сборная проигрывает, тот на сутки в соцсетях выставляет логотип соперника. Как сообщает телеграм-канал Ассоциации туроператоров России, британский перевозчик принял вызов, отметив при этом, что не надо заключать пари, которое выиграть не можешь. В результате на аватарке Norwegian сегодня стоит логотип British Airways. Это собрало 1000 восторженных комментариев. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashdom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи». Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитирует депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевым и черным. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». Завтра на Екатеринбург-арене футбольный «Урал» играет с «Торпедом». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов, а игра стартует в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на выходные 76,66, евро 87,67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть».

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.
1: Привет вам, человеки! В эфире Рок-Арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-Арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Чиж и Кэмп.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Hello. Let's go with
2: talking. Depeche Mode.
3: Don't say you want me. Don't say you need me.
2: Король и шут.

0: будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.